Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз. 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Бандоньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. На Могилевщине кадровые перемены. Накануне нового помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежду Катковец активу облисполкома представил глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Подробнее в материале Нины Михновой.
4: Трудовая деятельность Надежды Катковец связана прежде всего с сельским хозяйством. Она работала руководителем сельхозпредприятия, первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия, курировала соответствующее направление, будучи заместителем управляющего делами президента Беларуси. Кроме того, Надежда Катковец занимала должность зампредседателя Совета директоров Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Надежда Катковец отметила, что хорошо знает Могилевскую область, в том числе и Шкловский район, на котором президент Беларуси делает особый акцент и предъявляет высокие требования стать образцовым для других районов страны.
5: Могилевская область должна выполнять, во-первых, доведенные показатели и взятые на себя обязательства по всем направлениям деятельности. Работа помощника президента в области – это в первую очередь работа с людьми. Каждый человек должен быть уверен. Он сегодня придет на работу, он получит эту работу. И за свою работу вовремя, ежемесячно получит заработную плату. Ради этого он ходит на работу, чтобы обеспечить свою семью, своих детей и себя. Чтобы они были уверены и спокойны за сегодняшний, за завтрашний день и за свое будущее. И будущее своей семьи и своих детей.
4: На должность председателя Шкловского райисполкома согласована кандидатура Михаила Крицкого. Новый глава работал и главным зоотехником, и первым зампредом Шкловского райисполкома. Далее возглавлял ряд предприятий АПК, затем Бобруйский райисполком. По словам губернатора Анатолия Сащенко, Михаил Крицкий зарекомендовал себя как грамотный руководитель с высоким уровнем экономической подготовки. Для развития района важны все сферы, отметил в свою очередь Михаил Крицкий.
6: Для развития района все сферы важны. Это социальная, экономика и сельское хозяйство. Но сейчас задача стоит в кратчайшие сроки завершить восстановление райагросервиса. Это будет один из...

0: образцу Шкловского района агросервисы будут восстанавливаться во всей стране. Также в Шкловском районе идет строительство молочного завода. Это новые рабочие места, это плюс в экономике, ну и благосостояние наших людей.
1: Нового председателя Бобруйского райисполкома Александра Ковранина также представил активу района и депутатскому корпусу руководитель области Анатолий Саченко. Нового председателя охарактеризовали как грамотного руководителя, который ответственно относится к выполнению возложенных на него служебных обязанностей. Вся трудовая деятельность его связана с сельским хозяйством. Александр Ковранин отметил, что его задача – сохранить и приумножить лучшее, что есть в районе.
2: Как сказал глава государства, что возглавит свой район сам Бог велел. И моя задача, как здесь родившегося, его сохранить и приумножить. Чем больше должность, тем больше ответственность. Если раньше я был первым заместителем, возглавлял сельское хозяйство, теперь это и социальная сфера, это и школы, детские сады. Поэтому работы приумножится, хватит. И я думаю, что заскучать нам здесь не придется. И мы будем все выполнять, что перед нами будет поставлено. Здание райисполкома и мой кабинет для всех жителей района открыты. Мы готовы со всеми общаться, выслушивать, какие есть проблемы у нашего населения и искать их пути решения.
3: Круглое.
4: На Круглянщине официально стартовала уборочная кампания. Торжественный символический народный обряд зажинки прошел на поле хозяйства «Круглянский агро». На поле вышли жнеи в национальных костюмах и под пение народного вокального коллектива «Калинушка» связали первый сноп. Согласно древнему обычаю, первый сноп трижды подбросили высоко в небо на богатый и урожайный год. Руководителям и почетным гостям вручили ароматные караваи, как символ достатка и мира в каждом доме. Здесь же настоятель Свято-Троицкого православного храма вознес молитву о благословении жатвы и окропил святой водой тружеников полей и их комбайны. По традиции уборочную армаду возглавил председатель Круглянского райисполкома Иван Багель, лично выведя первый комбайн на хлебную Ниву.
3: Могилевский район.
4: Правоохранители Могилевской области проверяют готовность предприятия АПК к массовому старту уборочной. Накануне такой мониторинг затронул мехдвор агрокомбината «Заря» в Могилевском районе. При проверке техники на мехдворе правоохранители осмотрели места хранения и стоянки сельхозоборудования. В каком состоянии находятся комбайны, тракторы и агрегаты, где и как ведутся ремонты, как хранятся детали. Также осмотрели целостность заборов, работу камер видеонаблюдения, места хранения металлолома. Сотрудники ГАИ проверили документацию, связанную с выпуском техники, наличие у водителей водительских удостоверений, путевых листов.
3: Могилевский район.
4: Более 50 военных водолазов со всей страны принимают участие в сборах в Могилевском районе. Об этом журналистам рассказал старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба вооруженных сил Александр Царьков. Такой сбор проходит каждое лето. В этом году с 6 по 17 июля. Особенность данного сбора – работа водолазов на течении Днепра. Именно этот фактор напрямую влияет на получение таких квалификаций, как инструктор и старший инструктор. Кроме дневных спусков, водолазы погружаются и ночью, как в легком, так и тяжелом снаряжении. Водолазы выполняют широкий спектр работ. Поиск взрывоопасных предметов и их подъем на поверхность, инженерная разведка водных преград и дорожно-мостовых сооружений, подготовка понтонно-мостовых переправ и обеспечение сплава боевых машин.
3: Местное время.
4: Ветераны Великой Отечественной войны из России передали послание будущим поколениям белорусов. Письмо поместили в капсулу, которую откроют в 2045 году. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам столетию Великой Победы посвящается» прошла на этой неделе в Музее славы Могилевщины, где и будет храниться послание до векового юбилея Победы. С подробностями наш корреспондент Анатолий Шпильков.
5: Послание участника Великой Отечественной войны будущим поколениям передали ветераны из России, Могилев, Брест и Минск. Одновременно аналогичная военно-патриотическая акция проходит в российских городах, куда белорусские ветераны отправили свое послание будущим поколениям россиян. Поделилась ветеран Великой Отечественной войны Тамара Царь.
6: Хочу молодежи рассказать этот ужас, эту жестокость, этот геноцид и вот это вранье, которое идет сейчас из Запада. Чтобы они правду знали, какие были патриоты наши родители, деды и прадеды. Жизнь отдавали за свою страну. Я говорю, будьте вы патриотами, только Бог, спаси вас от войны. Патриоты свои сады, труде, учебе. Помогайте стране бороться за мирную жизнь и процветание.
5: В Музее славы Могилевщины капсула будет храниться до 9 мая 2045 года. Послание ветеранов Великой Отечественной войны прочитает будущее поколение в день юбилейного празднования столетия Великой Победы.
3: Местное время.
4: Приемная кампания в Беларуси пройдет с 12 по 19 июля. Более 48 тысяч студентов примут в учебное заведение по всей республике. 30

0: 3000 на бюджет. Как обстоят дела в университетах Могилевщины, расскажет наш корреспондент Иван Шумов.
1: Сроки подачи документов в могилевские вузы зависят от формы обучения, а также специальности абитуриента. Зачислят прошедших вступительные испытания 27 июля. Каждый вуз нашей области рассказал о нововведениях. Так, МГУ имени Кулешова в этом году отменил платную форму обучения на дневном отделении по всем специальностям. В центре внимания востребованное направление физическая культура и военно-патриотическое воспитание. Открытая в прошлом году, МГУ имени Кулешова – единственный вуз в Беларуси, который набирает студентов на эту специальность. Всего вуз примет 578 бюджетников, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Елена Башаркина.
2: Планируется к зачислению 773 абитуриента, из них 578 на дневную форму получения образования, все места в нашем университете бюджетные. В этом году мы по-прежнему взаимодействуем с заказчиками кадров, это учреждение образования Могилевского региона и других областей нашей страны. Представлено от абитуриентов 295 заявлений. Около 170 абитуриентов планируется к зачислению.
1: А в Белорусско-Российском университете увеличили набор по ряду специальностей. Всего в текущем году по белорусским программам университет планирует принять на обучение 420 абитуриентов. Еще 72 места предусмотрено на условиях целевой подготовки, а 16 мест выделено для победителей олимпиад. На факультете управления инновацией появилась новая специальность «Менеджмент», рассказала специалист по обеспечению работы медиа-центра Анна Ковалева.
3: Белорусско-российский университет предлагает широкий спектр специальностей машиностроительного, автомеханического и электротехнического профиля. С 2026 года увеличен набор на специальности строительного факультета. С этого года абитуриенты впервые могут подать документы на перспективное направление подготовки менеджмент, управление электронным бизнесом. Также увеличен набор на такие направления подготовки, как машиностроение, инновационные технологии в сварочном производстве, прикладная механика, мехатроника и робототехника.
1: Новая специальность откроется и в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий. Без вступительных испытаний примут студентов, которые обучались в профильных классах аграрной направленности, а также победителей университетской олимпиады. Ответственный секретарь приемной комиссии Юрий Гребенцов рассказал о ходе приемной кампании.
4: В этом году университет планирует набрать 405 человек на дневную форму получения высшего образования. Что касается новшеств этого года, это новая специальность «Экологическая безопасность», при поступлении на которую абитуриенты подают сертификаты CA или CT по математике, физике, русскому или белорусскому языку. А также новая профилизация специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которая называется «Цифровизация учетно-аналитических процессов организаций».
5: Местное время.
0: Качество атмосферного воздуха в городах Могилевщины улучшается. Об этом сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Если в 90-х годах прошлого века выбросы в атмосферу нашего региона от стационарных источников составляли около 230 тысяч тонн ежегодно, то за прошлый год выбросы предприятия

0: выбросов за последние годы в Могилевской области сократились более чем в 4 раза. Значительное улучшение качества воздуха отмечается в крупном промышленном центре Могилеве, говорит начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Челучев.
1: Качество атмосферного воздуха в городе Могилеве все-таки улучшается. За счет того, что, в принципе, почти полностью удален из центра города завод ЗИФ, ликвидированы в охранке строймашины, в принципе, как весь завод остановлен, ликвидированы в охранке металлургического завода. Соответственно, выбросы намного уменьшаются, и людям дышать задымленности такой нету, как раньше поступали жалобы. И по всем этим предприятиям были проблемные вопросы.
0: За последние 5 лет предприятия области выполнили более 40 природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха. В частности, это такие предприятия, как Белорусский цементный завод, Горки Лен, Бобруйский комбинат хлебопродуктов и Новус Индустрии. Завод Строммаш и Могилевский металлургический завод ликвидировали очень крупные источники выбросов в атмосферу. Изменились и подходы к контролю качества воздуха. Если ранее Могилев облгидромет проводил контроль качества атмосферного воздуха в Могилеве и Бобруйске, то с недавнего времени в Осипов в Могилевских установлено 3 стационарных автоматических поста, которые ведут непрерывные измерения.
1: По данным постам, да, есть небольшие превышения, они не критические, являются показания сезонными, то есть тот же самый озон, это летняя жара, это солнечное излучение. Ну, по твердым частицам, конечно, хотелось бы отметить, особенно сезон, когда сухо, дождей нету, ветра, пыль поднимается. Ну и все-таки хотелось бы отметить, что состояние атмосферного воздуха по всем постам оценивалось как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным уровнем загрязнения атмосферного воздуха была незначительная.
2: Кричев.
3: В Кричеве закрывается пешеходный мост через железнодорожные пути, пишет «Кричевская жизнь». 13, 14 и 15 июля движение через железнодорожный пешеходный мост на станции Кричев будет закрыто. Связано это с производством работ по капитальному ремонту моста. Об этом сообщили в Кричевской дистанции пути. Обход пешеходного моста будет осуществляться согласно установленным схемам через пешеходный переход со стороны бывшего завода «Кричев Цемент» на Шифер. Дистанция пути приносит извинения за временные неудобства.
2: Костюк.
3: Организация розничной торговли из Костюковичей, скрывавшая наличную выручку, уплатила в бюджет более 36 тысяч рублей налогов. Как сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области, организация, чтобы уйти от налогов, принимала мимо кассы платежи наличкой. Средства использовала на выплату дополнительного дохода своим сотрудникам. Налоговая инспекция по Костюковичскому району предложила нарушителю в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог на прибыль, НДС и подоходный налог с физических лиц. Налоги в сумме 36 тысяч 400 рублей поступили в бюджет.
2: Местное время.
3: 11 июля в агрогородке Александрия пройдет масштабный республиканский праздник «Купалье. Александрия собирает друзей». Кроме традиционных полюбившихся площадок, гостей ожидают новые локации и концепции. Так, одним из эффектных и запоминающихся моментов шоу обещает стать выступление спортсменов Могилевского аэроклуба ДСАФ имени Кулагина. В небе над Александрией могилевские парашютисты развернут огромные флаги братских стран – Беларуси и России. Как рассказал радио Могилев спортсмен Могилевского аэроклуба ДСАФ Евгений Перепеткин, площадь одного такого флага составляет примерно 650 квадратных метров, а вес вместе с грузом около 110 килограммов. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Глава государства особо отметил, что стороны в развитии сотрудничества не ограничиваются исключительно экономической сферой. Не менее важны развитие межрегионального сотрудничества.
2: Это очень важно, мы по опыту с Россией это знаем. Реализация совместных проектов в научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной областях. Накануне вашего визита, уважаемый Шавкат Мирамонович, в Минске успешно прошел 3-й форум регионов Беларуси и Узбекистана. Это очень хорошее мероприятие. Говоря о многогранности белорусско-узбекского взаимодействия, мы не должны забывать, что достигнуто это не только благодаря

0: движение, не искать легких путей, а выступать с новыми своевременными инициативами и настойчиво добиваться этой реализации.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории государств-участников союзного государства от 24 января 2006 года, пишет Белта. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом накануне журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупнорогатый скот на говядину и взял для этого в аренду ряд объектов. И в завершении. На республиканском празднике Купали в Александрии собирает друзей 11-12 июля организуют дополнительные автобусные рейсы. Из Могилева в Александрию через Псков автобусы начнут отправляться с 8.30 утра 11 июля. Последний рейс из Александрии в Могилев запланирован на 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Копусь и Межник. Напомним, республиканский праздник Купали Александрии собирает друзей стартует 11 июля в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 14. Данной погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

конечно, под него приятнее, да и настроение лучше. Хотя пятница, и обычно в этот день вообще все равно, что там на улице. Последний рабочий делает свое дело. Очередной дивный на старте, 10 июльский. Все будет отлично и со знаком плюс. Фоном тем временем Радио Могилев, только хиты. Я Ира Александрова. Доброго утра!

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: прицепиться, закажу копейцу. Как утро начнет.
1: Мне кажется, по пятницам человек имеет особое настроение. Как говорит статистика, в последний рабочий день многие стараются поставить логическую точку в делах, чтобы потом в понедельник было легче продолжать работу. Но если вы ничего не успеваете, какая там логическая точка, специалисты советуют следовать матрице Эйзенхауэра. Когда вы выписываете все свои дела и делите их на 4 группы. Срочно и важно, несрочно и важно, срочно и неважно, несрочно и неважно. Другими словами, если накопились неотложные дела, первым делом определите, какие можно еще отложить. А вообще, пусть сегодня будет меньше давления, больше дел, так сказать, по любви, но и про фон не забывайте.
2: Радио Могилев.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: скучаю. В Могилеве 8 часов.
1: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве 74-22.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном, передает Белта. Исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двухсторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, заявил президент Беларуси.
3: Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем люди практичные, как говорят белорусы, от земли, поэтому смотрим на свои первостепенные задачи одинаково.

0: Это важный шаг к прозрачности рынка недвижимости для почти 4 миллионов жителей, проживающих в столице и областных центрах, подчеркнули в комитете. О спорте. Белорусские спортсменки завоевали второе место в командной гонке преследования на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке. Об этом сообщили в Минспорта, пишет СББАИ. Континентальный форум проводится в Германии. В финальном заезде хозяйки трека оказались быстрее. Наши спортсменки завоевали серебро с результатом 4 минуты 35 секунд. В завершении только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Сегодня в Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Самое тихое летнее утро. Здрасте вам. До работы добрались? Коллектив в полном составе. Еще ждем кого. Главное, чтобы радио Могилев включить не забыли. Остальные подтянутся. Ну а пока смотритесь, заварите кружечку любимого напитка. Может даже зарядку сделать. Хотя какая зарядка, когда вы с утра уже пробежались до автобуса, скорее всего, или потолкались там. Ну, в общем, для поднятия тонуса далее слушаем только хиты и доброе утро.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Наши хиты.

0: знаете, с утра какое-то чемоданное настроение такое, куда-нибудь не дойти до работы. Но работать, естественно, не хочется, но мне кажется, пятничное время на работе можно посвятить составлению планов на выходные. И сколько бы пунктов ни насчитывал ваш план, пункт посетить Александрию должен быть просто обязательно. Сейчас на праздничной площадке проверяется готовность, проходят репетиции, напомню, с 11 часов дня до 3 часов ночи 11 июля, то есть завтра пройдет масштабное мероприятие «Купалье» в Александрии, в Шкловского районе. С 11 дня будут работать тематические площадки, праздничная выставка-ярмарка, масштабный арт-объект «Купальское коло», концертная интерактивная программа на сцене, работа аниматоров, мобильных групп, фотозон, сырный фестиваль с дегустацией и продажей сыров. С 12 часов на малой концертной площадке стартует масштабный музыкальный марафон. Будут работать полевой кинотеатр, площадка театра кукол, цирк Шапито, пресс-площадка, где будут проходить и презентации радио Могилев в том числе, так что забегайте к нам. Торжественное открытие праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15.00. Здесь же в 17.00 начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Это будет просто грандиозное, масштабнейшее событие. С 23.45 до 3 часов ночи молодежная дискотека. Ну а на главной концертной площадке тем временем с 21.30 концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда», а в 23.20 праздничный фейерверк и зажигание купальского костра. Подробную программу можете посмотреть в наших соцсетях. Радио нижнее подчеркивание Могилев, Инстаграм и ТикТок. Группа «Радио Могилев ВКонтакте». Это будет здорово. Встречаемся завтра, 11 июля, на празднике Купалья.
1: Радио Могилев.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

дома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лето.

31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: кажется, сегодня именно тот день, когда ждать от тебя каких-то немыслимых результатов особо не нужно. Почти 5 рабочих позади, поизмотались морально, может быть, даже и физически, а тем временем ученые доказали, что человеческий мозг способен вмещать столько информации, сколько вмещает в себя всемирное интернет-пространство. Представляете? Жаль, только не можем мы на все 100% этим пользоваться. Потому что, видите ли, память тренировать нужно, а это лишнее движение. А мы такого не любим, да? Мы любим, чтобы на блюдечке с головой каемочкой. Но если вдруг загорелись вы идеи улучшить свою память тренировками, ну, горжусь вами. Вообще, чтобы вы там себе сегодня не напланировали, пусть все непременно получится. Просыпайся, с
1: нами хорошо, радио Могилев. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.
4: Новинка на радио Могилев.

0: обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан в развитии своего сотрудничества идут вперед, не снижая темпов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Президент назвал отрадным, что за период, прошедший после его официального визита в Узбекистан в феврале 2024 года, стороны заметно продвинулись вперед.
1: По итогам прошлого года Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к миллиарду долларов. И в этом году мы идем вперед, не снижая, а увеличивая темпы. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача – удвоить эти показатели к 30-му году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать. Принятые дорожные карты, планы наших действий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции.
0: Какие задачи стоят перед помощником президента инспектором по Могилевской области во время представления Надежды Катковец в Могилеве, рассказал главный глава администрации президента Дмитрий Крутой. Накануне в Могилевском облсполкове коллективу региона представили Надежду Катковец в новой должности, в числе направлений развития сельского хозяйства. Важный пункт – кадровая политика. Будет возрастать и роль председателя райисполкомов. Большой блок посвящен туризму.

0: 11 очков и занимает 13-ю строку турнирной таблицы. Соперник с 19 зачетными баллами расположился на 9-й позиции. И в завершении. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз погоды.
0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 15.

Начало дня. Предлагаю больше не охать, не ахать по поводу рабочей недели. Нужно насладиться компанией коллег, с которым, между прочим, два дня не увидитесь и наверняка будете скучать. Вот так, в любви, согласии, давайте вместе шагать по этому дню. Вы на раз разделываясь с делами, а мы вам подкидывая хиты для лучшего дня. Ира Александрова, ваша компания. Всем отличного дня и настроения.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

пролетит мгновенно, и не стоит сейчас сидеть с тоскливым видом, нагонять грусть, печаль на коллег. Всего каких-то 7 часиков вы вновь окунете свои плоды в грядки, в улыбки любимых людей и приятные эмоции. И обратите внимание на то, что вас ждут на празднике купалья. Уже, наверное, ни для кого не секрет, что вот такое вот место, где можно получить те самые эмоции, это Александрия.

0: 11 дня до 3 часов ночи. Милости просим в Александрию. Кстати, подробная программа «Купалия» есть в наших соцсетях. Радио, нижнее подчеркивание, Могилев, Инстаграм и ТикТок.
1: Радио Могилев.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8-0-222-240-888. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ну что, продолжается 10 июльский день, обещает быть жарким в плане рабочей обстановки, потому как именно в пятницу начальникам нужно срочнее обычного, а дела так и наваливаются. Я надеюсь, что в попытках не забыть какие-то рабочие процессы, вы не забудете о любимых коллегах, с которыми не увидитесь аж 2 дня, и непременно прервете свой трудовой марш-бросок, чтобы почаевничать или пообедать с коллегами. В общем, пока вы переделываете все мыслимое и немыслимое, прощаетесь на выходные с коллегами, про нас не забывайте, делайте громче, потому что после 12 у нас будет для вас подарочек, так что присоединяйтесь.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Глава государства затронул масштабный проект по созданию первой в Узбекистане атомной электростанции.
3: Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции, мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано.
2: У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом накануне журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взял для этого в аренду ряд объектов. Региональная электронная ярмарка вакансий Бобруйского района пройдет сегодня на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Об этом пишет СББАЙ. С 14 до 16 часов пройдет электронная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями пенсионного и предпенсионного возраста, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из лечебно-трудовых профилакториев, молодежи и обязательных лиц. И в завершении, все районы Могилевской области готовят костюмы купальской берегини для участия в республиканском празднике «Александрия собирает друзей». Мастера из каждого региона самостоятельно изготавливают уникальные образы, отображающие местный колорит и творческое видение древнего мифологического персонажа. Республиканский праздник купалия пройдет в Шкловском районе уже в эту субботу, 11 июля, начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
4: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33.

Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Наши хиты.

0: Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог.
1: В Могилеве 11 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь предлагает содействовать в развитии аграрного комплекса Узбекистана через совместные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Он отметил, что сфера сельского хозяйства находится в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества.
3: За 25-й год в сравнении с 24-м показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
2: Озимый ячмень в Беларуси убран на 30% площадей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день озимый ячмень убран на площади 76 тысяч гектаров. Темп уборочный превышает прошлогодний по всем областям. В Могилевской области убрано 9 тысяч тонн. Сенажа заготовлены 66% от плана. На Могилевщине заготовили 1 миллион 417 тысяч тонн. Национальное кадастровое агентство расширило географию сервиса автоматической оценки квартир, сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Теперь сервис оценки доступен не только для Минска, но и для всех областных городов. Это важный шаг к прозрачности рынка недвижимости для почти 4 миллионов жителей, проживающих в столице и областных центрах, подчеркнули в комитете. И в завершение Купали с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купали Александрия, собирая друзей, станет парумная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.

0: 22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33 666 74 22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Радио Могилев.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан в развитии своего сотрудничества идут вперед, не снижая темпов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Белта. Александр Лукашенко обратил внимание и на развитие других направлений сотрудничества.
2: Прошедший накануне в Минске третий форум регионов Беларуси и Узбекистана подтвердил стратегический курс на активизацию многоплановых и межрегиональных связей. Кроме того, до конца текущего года в наших странах пройдут медицинские и туристические форумы. Очередной белорусско-узбекский форум высшего профессионального образования. Динамично развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. В 2025 году прошли Дни культуры Беларуси в Узбекистане. А буквально на этой неделе беларусы насладились самобытным и ярким творчеством узбекских мастеров искусств. Приоритетное внимание мы уделяем сотрудничеству в области образования. Продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубронок». Подтверждением дружественных связей между нашими народами стала состоявшаяся накануне закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
1: Белорусская универсальная товарная биржа поможет реализовать экономические интересы эфиопского бизнеса в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службу биржи. БУДП предоставит свою электронную инфраструктуру и окажет содействие торговым и производственным предприятиям Эфиопии, заинтересованным в реализации и закупке продукции в Беларуси. Использование биржевые площадки позволит эфиопским компаниям с минимальными издержками выйти на белорусский рынок и быстро найти торговых партнеров. Новую пожарную часть открыли в агрогородке Александрия Шкловского района. Ранее в Александрии размещался аварийно-спасательный пост номер 11. Его здание было построено в 1997 году, и за это время оно серьезно устарело. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания поста. К работам приступили в ноябре 2025 года, а завершили в июне этого года. Новая пожарная аварийно-спасательная часть оснащена современной пожарно-аварийно-спасательной техникой и оборудованием.

0: оборудованием. И в завершении футболисты Днепра и Минска встретятся на поле Могилевского стадиона «Спартак» уже сегодня. Игра начнется в 18:30. После 14 туров Днепр имеет в активе 11 очков и занимает 13-ю строку турнирной таблицы. Соперник с 19 зачетными баллами расположился на 9-й позиции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666.

0: Могилеве цирк «Шапито Сириус». Невероятные шоу-программы «На грани». Фокусы, иллюзии, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты, оригинальные воздушные гимнасты и человек-шок, который дыханием рвет грелки, гнет сковороды и гвозди. Представление в двух отделениях, продолжительность 2 часа с антрактом. Ну а чтобы заполучить пригласительный на 2 персоны, просто ответьте на вопрос. Как в старину называли в цирке человека, который объявлял номера? Свой ответ шлите на Viber через 44-56-86-176. Ну и в конце часа я отсчитаю 12-й правильный ответ на нашем Вайбере и подарю счастливчику пригласительный на двоих в цирк «Шапито Сириус».
1: Радио «Могилев».

0: На радио Могилев Анна Османова. Сегодня мы отправимся повалять, но не дурака, а валенки. В Дрибин. Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
1: Здравствуйте, Анна. Дрибинский район расположился на северо-востоке Могилевской области, а его административный центр, поселок городского типа Дрибин, впервые засветился в летописях аж в XVI веке как скромная шляхетская собственность в Мстиславском воеводстве Великого княжества Литовского.
0: Тогда никто и не думал, что спустя века этот крошечный населенный пункт станет районным центром. Но летом 1924 года это свершилось. Правда, радость длилась недолго. Уже через 7 лет район ликвидировали, раздав его земли Горицкому и Чаускому районам. Однако судьба распорядилась иначе. В 1989 году после аварии на Чернобыльской АЭС понадобилось массово переселять людей из Краснопольского, Славгородского и Чериковского районов. И Дрибин экстренно воскресил. Сили как райцентр, буквально подарив второе рождение.
1: С тех пор он в современных границах, а в 1997-м получил статус поселка городского типа, хотя по духу он давно уже маленький, но гордый город.
0: Одной из главных причин, почему сегодня я выбрала именно Дрибин, мое игривое настроение. Здесь вам наваляют по полной. Самые мягкие, легкие и прочные валенки из шерсти. Это местный бренд, уникальный промысел шаповальства, который жив и здравствует до сих пор. Если вы еще не видели это произведение искусства, вы точно многое потеряли. Ведь дрибинские валенки – это не обувь, а искусство, которое хочется рассматривать и носить с гордостью.
1: А чтобы хранить секреты ремесла, шиповалы даже изобрели свой тайный язык – катрушницкий лемезень, который, представьте, до сих пор в ходу. Услышать его и посмотреть на процесс валяния можно на международном фестивале «Дрибинские таршки». В этом году он пройдет 14-15 августа.
0: Если же в августе не получится, не беда. Поучить ремеслу всегда готовы в местном историко-этнографическом музее или в агроусадьбах района. А уехать домой без пары новеньких валенок – просто грех перед собственными ногами. Но не одними валенками славится Дрибинщина. Здесь умеют и лапти плести. И за секретами этого дела лучше всего ехать в окрестную деревню Коровчина. Там вам докажут, что местные люди не лыком шиты. И оба этих промысла сегодня официально включены в государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Ого-гошечки, скажу я вам. Самый маленький район области, а такие культурные достижения. И это далеко не все интересности Дрибинщины. Но эфирное время тает, а в историю этого крошечного района с огромной душой окунаешься с головой, и выныривать совсем не хочется.
1: Надеюсь, вы тоже получили порцию позитивных эмоций от нашего мини-путешествия, и в следующий раз, надевая валенки, вы с улыбкой вспомните таинственный Катрушницкий, лемезень и маленький Дрибин, который сумел прославиться на всю страну. До встречи через неделю. Пока!
2: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: 10 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Наверняка вы уже слышали о крутой программе цирка Шапито «Сириус» «На грани», где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Программу можно увидеть с 9 по 25 июля. Шатер цирка расположен на территории парка аттракционов. Это проспект Пушкинский, 1. Вас ждут фокусы, иллюзии, гигантские змеи, тарантулы, белоснежные голуби, невероятная трансформация костюмов, бесстрашные акробаты на турниках, оригинальные воздушные гимнасты, жонглер, человек-шок. А также на протяжении всей программы с вами веселый клоунский дуэт «Братья Застенчивые» и самый поражительный шоу-балет «Сириус». Детям до 3 лет бесплатно, без предъявления места на руках у взрослого. А еще при покупке 3 билетов по полной стоимости в кассе цирка на первое представление действует акция «Четвертый билет в подарок». Касса расположена возле цирка, работает с 10 до 20.00. Оплата в кассе наличными. Подробности в Instagram. Записывайте circus.sirius. И чтобы заполучить пригласительный на 2 персоны, просто отвечайте на мой вопрос, как в старину называли в цирке человека, который объявлял номера. Свой ответ шлите на Viber через 44-56-86-176. Ну и совсем скоро я читаю 12-го счастливчика и подарю пригласительный на 2 в цирк Шапито Сириус.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: Знаете, так радостно смотреть на наш вайбер, когда ссыпаются туда ваши ответы. Конечно же, все правильные, все большие молодцы, но обещала это 12-му правильному счастливчику отдать пригласительный на двоих в цирк Шапито Сириус. И я поздравляю Елену, да, абонент А1 96-55, последние цифры. Совершенно верно, в старину человека, который объявлял номера в цирке, называли Шпрехшталмейстер. Вот так вот, такое вот интересное длинное название. А вам, Леночка, посчастливилось стать 12-й с правильным ответом, поэтому я поздравляю вас. Пригласительный в цирк Шапито Сириус вас. Ну, а всем остальным напоминаю, цирк Шапито Сириус в Могилеве с 9 по 25 июля с новой программой, шоу-программой «На грани». Вас ждут фокусы, иллюзия, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты, оригинальные воздушные гимнасты, человек-шок, веселый клоунский дуэт «Братья Застенчивые» и самое поворожительное шоу «Балет Сириус». Цена билетов от 25 до 60 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. На первое представление действует акция. Если вы покупаете 3 билета по полной стоимости, 4-й идет в подарок. Подробности ищите на инстаграм-аккаунте «Циркус _Сириус». Поздравляю! Ну и всем остальным напоминаю, уже в понедельник с 12 до 13 мы разыграем еще один пригласительный на двоих в цирк. Так что следите за эфиром и будьте с нами.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан по итогам двухдневного визита президента Узбекистана в Беларусь договорились о принципиально новом подходе в отношении двух стран, сообщает Белта. Была подтверждена цель выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов, в том числе за счет укрепления взаимодействий в сфере машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия.
2: Абсолютно признателен всем, кто участвовал в подготовке визита, всем членам делегаций со стороны Беларуси и Узбекистана, форума регионов, других мероприятий в разработке и согласовании пакета принятых сегодня документов, а он очень весомый. Осталось только совсем немного все это реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья, мы всегда рады вас видеть в Беларуси.

0: Беларуси, приезжайте в любое время, в любом составе. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Мирамоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. Об этом и президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено.
1: Продолжение темы. Беларусь и Узбекистан накануне определили направление сотрудничества в сфере туризма, пишет Белта. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании взаимных туристических маршрутов. Для повышения узнаваемости туристического потенциала двух стран запланированы ознакомительные поездки для представителей туристической индустрии, СМИ и блогеров. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии, сообщает Ньюсбай. Особое внимание сместились на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж, по старым правилам право на досрочную пенсию сохраняется полностью. И в завершении темы. На празднике Купали Александрия собирает друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 21. Данная погода предоставил Могилев облгидромет, а свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Новости! Привет, побед!
4: Слушай и поздравляю!
5: 13.03 на часах. Ира Александрова в студии. С превеликим удовольствием говорю вам здравствуйте, потому что стартует программа «Привет в обед». И напоминаю, что сегодня 10 июля. Прямо сейчас советую подумать, посмотреть свои записи, вспомнить, у кого из ваших близких сегодня может дата какая-то или праздник, с которым нужно было бы и нужно было бы поздравить. И если вспомнили, тогда смело набирайте свое поздравление, свой пламенный привет, свое признание и отправляйте на номер 9940, либо на Вайбер через 44-56-86-176. И все ваши добрые, теплые пожелания в течение часа мы будем доставлять, кому скажете. Поехали!
6: Привет в обед! Слушай!

0: Ночь скидок Vascona. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Знания в любви, все это на радио Могилев. Может, у вас есть новость, которую вы хотите поделиться, это тоже к нам. Пишите на смс-сервис 9940 и на вайбер через 44-56-86-176. Привет, радио! Едем на работу с любимым мужем Сашкой и сынулей. Всем улыбок, жизнь прекрасна, утверждает Аня. Да, Анечка, спасибо, привет и вам, и вашим мужчинам, большим и маленьким, и хорошего дня. Далее Светлана Коваленко желает счастья и любви семье Масаловых из Орши. Валентине Игоревне и Николаю Викторовичу. Говорят, что самые добрые, отзывчивые люди на земле вы, семья Масаловых. И она очень рада, что скоро станет одной из вас. С любовью, ваш Светлана. Но всегда так важно, когда семья, в которую входит девушка, любима и любит. Крепкой вам семьи, долгой вам жизни и вашим родителям тоже. Далее Морозкин. Мы наконец-то выходные, мы вместе. Очень тебя люблю, твоя бусечка Олечка. Это да, когда выходной, вы проводите его так, как вам хочется. И прям с любимым, вот это счастье. Отличного вам дня. Ну и пишите вы тоже на 9940 и на Viber 44-56-86-176. Ваши приветы, признания, поздравления. До конца часа будем выпускать с большим удовольствием.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Miami.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну, а мы продолжаем выпускать ваши послания. Программа «Привет в обед» полным ходом. Пишите, а мы зачитаем все. Передайте привет моей любимой королеве Морозовой Олесе. Город Кричев. Это от Игоря полетело сообщение. Наверняка сейчас Олеся улыбается, как минимум. Далее передаю привет моей маме Наташе. Мы с ней готовим вкусные слойки. Всем хорошего настроения. Это от Катюш сообщение. Катенька, и вам тоже взаимный привет. Если бы еще и слойками, знаете, кинули в нас, это вообще было бы замечательно. Но ладно, хорошего вам дня, приятного аппетита. А далее семья Полякиных поздравляет семью Бешевец с 20-летием совместной жизни. Желаем крепкого семейного счастья, сибирского здоровья, чтобы небо над вашим очагом всегда было безоблачным. Это Саша и Оля написали. Поздравляем вас. Поздравляем с годовщиной семью Бешевец. Желаем взаимопонимания, самых теплых отношений, достатка и семейного счастья. Ну и еще один нежный привет, миллионы поцелуев для родного, любимого, лучшего мужа на земле Красова Сергея. Это в Бобруйск полетело сообщение. Обожаю тебя, пишет жена Юленька. Слушайте, ну на самом деле очень просто порадовать любимого вами человека. Всего-то пишите, мы зачитываем на всю страну. А он счастлив. Попробуйте, как это работает.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: слушает, кто-то участвует, и за это вам огромное-огромное спасибо. К сожалению, последняя порция, но такая долгожданная и такая, знаете ли, вишенка на торте ваших сообщений. Скажите моему мужу Антипенко Евгению, что я очень сильно его люблю. Это Наталья, город Чаус на связи у нас. Наталья, с удовольствием передаю вашему супругу эти слова нежности и романтики. Евгений, улыбайтесь шире. Далее, привет мужу Матровскому Сергею. Какое счастье быть любимой тобой, знать, что ты всегда со мной. Твоя улыбка и глаза всегда лучший подарок для меня. Это Ольга написала. Ну, на самом деле, это да. Любимые глаза рядом, это здорово, это хорошо. Так держать. Поздравьте мою любимую Катюшку с днем рождения. Это мы... Любящий муж Виктор написал вот так вот. Катюшенька, с днем рождения вас. С удовольствием поздравляю, с удовольствием желаю всех благ, удовольствий, радости и побольше всяческих приятностей в жизни. Ну и я думаю, что ваш супруг Виктор сделает все, чтобы вы были такой самой счастливой девушкой на планете Земля. Ну что ж, друзья мои, все на этом. Смотрю, чтобы нигде ничего не забыть, никакое сообщение. 13:49 на часах. Пятница набирает обороты. Ну классно, ну здорово же. Совсем скоро долгожданный вечер, остается только дождаться, не расплескав запал настроения. Ну и не забыть планов настроить, а для полноты ощущений посетить купалье в Александрии. Уже завтра в 11 часов стартуют всяческие различные гуляния и мероприятия на купалье в Александрии. Так что планируйте и вдохновляйтесь. С удовольствием передаю теперь бразды правления микрофоном и вообще все, что здесь имеется, Евгению Шутову. А я, Ира Александрова, благодарю вас за компанию. Всех обняла. Всем пока.
1: Лето звучит.

0: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Билта. Глава государства особо отметил, что стороны в развитии сотрудничества не ограничиваются исключительно экономической сферой. Не менее важны развитие межрегионального сотрудничества.
1: Это очень важно, мы по опыту с Россией это знаем. Реализация совместных проектов в научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной областях. Накануне вашего визита, уважаемый Шавкат Мирамонович, в Минске успешно прошел третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Это очень хорошее мероприятие. Говоря о многогранности белорусско-узбекского взаимодействия, мы не должны забывать, что достигнуто это не только благодаря нам, мужчинам. Сегодня так получилось, что за столом переговоров одни мужики. Именно с Узбекистаном нами запущен уникальный формат – белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних парламентов. Уверен, у них все на контроле, но наша поддержка здесь, Шавкат Мирамонович, не помешает, и мы поддерживаем эти начинания. Главное – не стоять на месте. Вот это главное. Хоть каждый там месяц, неделю – маленький шажок, чтобы люди видели и оценивали наше движение. Не искать легкие пути, выступать с новыми своевременными инициативами и настойчиво добиваться этой реализации.
0: Обновленный памятник воинам, героям обороны и освобождения Могилева открыли сегодня в областном центре. Знаменитый танк Т-34 вернулся на свое историческое место на пересечении улиц Космонавтов, Якубовского и проспекта Мира на новой кольцевой развязке. Первоначально танк был установлен в 1967 году в центре Могилева как символ немеркнущей славы, героизма и мужества советских людей. С того времени монумент стал одной из важных составляющих истории областного центра. Со временем памятник сменил прописку и переехал на улицу Сурганова, где размещался до начала реконструкции развязки. Было принято решение вернуть танку его исторический вид, обновить постамент и расположить в центре новой кольцевой. Потепление в ближайшее время ускорит созревание зерновых в Беларуси. Об этом рассказали Белта в Белгидромете. На посевах озимых зерновых культур рожь, пшеница, тритикалия на значительной территории страны продолжается налив зерна. Во многих районах южной половины страны началось созревание, отмечена высокая спилость. У озимого ячменя на основных массивах наблюдается полная спилость, проводится его уборка. Влажность зерна на наблюдаемых участках преобладает повышенная. Проходящие дожди осложняют проведение уборочных работ. В ряде районов северной половины страны верхний слой почвы переувлажнен, отметили в Белгидромете. И в завершении милиционеры Могилевщины будут нести службу по охране общественного порядка в Александрии. Традиционно будет осуществляться пропускной режим с использованием рамочных и ручных металлодетекторов. Граждане должны быть готовы к проведению досмотра. В местах массовых мероприятий запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и пиротехнику, носить муляжи или имитаторы опасных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить алкоголь в стеклянной или металлической таре. При обнаружении подозрительных вещей, лиц или противоправных действий необходимо немедленно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить по номеру 102. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +22.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: Ночь скидок Vascona. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном, передает БИЛТ. Исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, заявил президент Беларуси.
1: Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем люди практичные, как говорят белорусы, от земли, поэтому смотрим на свои первостепенные задачи одинаково.
0: Беларусь и Шри-Ланка обсуждают перенос регулярного рейса из Матавелы в Коломбо. Посол Беларуси в Индии и Шри-Ланке по совместительству Михаил Косько встретился с министром портов и гражданской авиации Шри-Ланки. Об этом БИЛТ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. На встрече обсуждались вопросы развития авиасообщения между двумя странами. В частности, перенос регулярного рейса из Матавелы в Коломбо. Стороны согласились, что это решение сыграет значимую роль в дальнейшей популяризации ланкийского направления среди граждан Беларуси с учетом введения бесплатных виз, а также упростит передвижение для граждан Шри-Ланки, получающих образование и ведущих бизнес в Беларуси. Волонтеры молодежного марафона «Добро.Бело» окажут помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства в благоустройстве территории по всей Беларуси. Об этом БИЛТ сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Молодежный марафон включает ряд мероприятий, нацеленных на создание социально значимого досуга и всестороннее развитие молодежи, вовлекая ее в разнообразную волонтерскую деятельность. С мая по ноябрь по всей стране отряды выполняют ежемесячные тематические испытания. Отрядам предлагается стать партнерами организации жилищно-коммунального хозяйства в деле благоустройства придомовых территорий. И в завершение Александрия вновь соберет друзей уже в эту субботу, 11 июля, на Купалье. Организаторы подготовили насыщенную программу. Множество концертов, колоритное подворье, город мастеров. Будет также работать летний кинотеатр под открытым небом. Для самых юных зрителей подготовили премьерный показ национального анимационного сериала «Волчок». В течение дня на экране также покажут художественные фильмы «Одно на двоих» и «Я родом из детства». Организаторы – Могилевское государственное предприятие, киновидеопрокат и национальная киностудия «Беларусьфильм». Республиканский праздник Купалье стартует завтра в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. И днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну что, друзья, 15 часов показывают мои студийные, и все меньше и меньше времени остается до приближающихся выходных и до завершения рабочего дня. Так что, друзья, делайте громче ваши радиоприемники и украсьте последние рабочие часы. С этой минуты, кстати, у микрофона с вами я, зовут меня Евгений Шутов, и всех приветствую.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket ProBuy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. В воскресенье временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. В понедельник потеплеет, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 и днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: Знаете, друзья, хочу поговорить немного об актуальном. Погода сейчас переменчива, где-то тепло, где-то холодно. Вот сегодня, например, на солнышке плюс 25, а в тени плюс 20 это максимум. Поэтому, несмотря на то, что сейчас лето и июль в самом разгаре, следите за тем, чтобы, во-первых, одеваться по погоде, во-вторых, не пейте много холодной, в частности, ледяной воды, даже когда жарко. Ну, а в-третьих, помните, что лето — это пора ягод и фруктов, в которых содержится много витаминов. Вот их и восполняйте. В любом случае, с вами у микрофона я, Евгений Шутов, и в следующем часе к вам вернусь и продолжим этот день.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан в развитии своего сотрудничества идут вперед, не снижая темпов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Билта. Президент назвал отрадным, что за период, прошедший после его официального визита в Узбекистан в феврале 2024 года, стороны заметно продвинулись вперед.
2: По итогам прошлого года Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к $1 миллиарду. И в этом году мы идем вперед, не снижая, а увеличивая темпы. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача удвоить эти.

0: показатели к 30-му году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать. Приняты дорожные карты, планы наших действий по развитию сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции.
1: 32 года назад Александр Лукашенко был избран первым президентом страны. Беларусь после обретения независимости дольше других постсоветских стран определилась формой правления. Однако в 1994 году стало понятно, Верховный Совет не способен вывести государство из глубокого политического и экономического кризиса. Именно молодому политику Александру Лукашенко белорусы доверили свое будущее. За него тогда проголосовало свыше 80% избирателей. Этот выбор белорусского народа определил будущее страны на десятилетия вперед. Более 900 бегунов из Беларуси, России и Таджикистана примут участие в экстремальном забеге с препятствиями в Бресте 12 июля, передают Билд. А в зависимости от возраста участникам предстоит преодолеть различные дистанции. Основная трасса для взрослых составит 7 километров, а будет включать 20 препятствий. Для детей подготовлена 2-километровая дистанция с 10 препятствиями. Старт и финиш разместятся в городском саду. Сам маршрут пройдет по набережной реки Муховец и Экотропе. И в завершение драники на колоде, козьба на скорости, купальские венки. В горках стартовал финал республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Побороться за звание лучших сюда прибыли 6 семейных команд, прошедших жесткий региональный отбор. С самого утра участники презентуют свои подворья и визитные карточки и караваи. Честь Могилевской области в финале защищают Александра и Илья Сикорские из Костюковического района. Одним из зрелищных этапов «Властелина села» станет приготовление драников на колоде. Следом за этим семьи вступят в борьбу в сельской эстафете. После городские горы мужчины посоревнуются в конкурсе косцов, а их супруги займутся творчеством. Им предстоит сплести самый красивый купальский венок. Второй день финала 11 июля примет Александрия. Кульминацией станет торжественное объявление имен победителей на одной из сцен фестиваля «Купалем». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Тем временем мои студийные показали 16.04 и в топе новостей скорое завершение рабочего дня, что в пятницу звучит особенно приятно. Так что, друзья, делайте громче радиоприемники и украшайте финишную прямую рабочей недели хорошей музыкой, ведь вы на волнах Радио Могилев. Кстати, у микрофона с вами Евгений Шутов, и с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0222 240 888.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Around the world.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. Новый этап отношений между Минском и Ташкентом, конкретные договоренности по совместным проектам и большой пакет документов, обширная экономическая повестка и масштабные планы на будущее. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь 8-9 июля уже называют историческим, как и визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ташкент в феврале 2024 года. Как напоминает портал СББай, президенты неоднократно отмечали, что наши страны буквально перезагрузили сотрудничество и добились за последние годы больше, чем ранее за десятилетия. Сейчас Минск и Ташкент буквально совершили еще один рывок во взаимодействии и стали стратегическими партнерами. Главная задача сегодня – не останавливаться, не потерять время и сохранить взятый темп. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко обратил особое внимание на схожесть позиций двух стран, равно как и на то, что президенты исходят из реальных интересов людей. Сегодня Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Белорусский лидер напомнил, что когда-то стороны планировали достичь уровня товарооборота в 1 миллиард долларов. Сейчас уже свободно ставят перед правительствами двух стран более амбициозные цели – увеличить взаимную торговлю до 2 миллиардов долларов. Есть и другие планы. И более чем в 2,5

0: раза вырос также объем внешней торговли Могилевской области с Узбекистаном за последние 5 лет. На этой неделе в нашем регионе побывала делегация Джизакской области. Гости посетили крупнейшее предприятие нашего региона и обсудили в Могилевском облисполкоме расширение взаимовыгодного партнерства. Сегодня между Узбекистаном и Могилевщиной уже налажен экспорт лесоматериалов, деревянных изделий, мясной и молочной продукции. В планах укреплять взаимодействие в сферах экономики, промышленности, образования, а еще наращивать культурные, социальные и туристические связи. Своим видением поделился заместитель хакима Джизакской области Республики Узбекистан Бахром Юсупов.
1: У нас очень сильно развита автомобильная промышленность, легкие автомобили. И сегодня был рад услышать, что в Могилевской области мясомолочная продукция, мебельная продукция очень развита, где вы можете нам поставлять в Узбекистан, и в свою очередь мы свою продукцию, фрукты, сухофрукты, текстиль готовый, автомобили.
0: В НАТО же не знает, каковы истинные намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и считает, что альянсу нужен план действий на случай, если Вашингтон снова поднимет этот вопрос, сообщает Financial Times. Как отмечает издание, европейские лидеры надеются, что Трамп лишь использует тему Гренландии как способ давления на союзников. Один из чиновников НАТО заявил газете, что разговоры американского лидера о контроле США над островом, похоже, не являются частью продуманной стратегии Вашингтона. Мы не можем надеяться на то, что этот вопрос просто исчезнет, нам нужен настоящий план, подчеркнул другой неназванный дипломат Альянса. Тем временем закачка газа в европейские хранилища в июле достигла минимума за 6 лет. На фоне аномальной жары заполнение хранилищ идет крайне медленно. Сейчас хранилища заполнены всего лишь наполовину, это на 15% ниже среднего уровня за последние 5 лет. «Газпром» прогнозирует, что к началу отопительного сезона Европа может не набрать даже 75% от необходимого объема, хотя Еврокомиссия требует минимум 90%. А вот цены на жилье в США, наоборот, достигли исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов США. В ассоциации отметили, что рост цен в годовом выражении продолжается уже 36 месяцев подряд. Самые высокие цены традиционно зафиксированы на западе страны. Как видим, Минск и Ташкент подтвердили статус стратегических партнеров, нацелившись на рост товарооборота до 2 миллиардов долларов и расширение сотрудничества на всех уровнях. На этом фоне в НАТО готовят план действий на случай новых заявлений Трампа по Гренландии. По сути, главный урок, который не забывают в Беларуси, развивая союзнические отношения, важно сохранять экономический суверенитет и не повторять ошибок тех, кто поставил политику выше прагматизма.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Радио Могилев.

0: Значит так, ну...
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга. 0+.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Близится 17 часов, и, друзья, уже в следующем часе вас ждет программа Global Hit, где Тина Павлова расставит все треки по своим местам и расскажет и покажет, кто в чартах, кто их покидает, а кто, наоборот, врывается туда. Так что компанию по пути с работы домой вам обеспечена хорошая. Я же ненадолго прощаюсь с вами, но уже в 19 часов вернусь к вам с программой «Двухкассетник». Там и услышимся. Евгений Шутов с вами у микрофона, вы на волнах Радио Могилев. И, друзья, не переключайтесь.
1: Новинка на Радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Один из самых узнаваемых символов Могилева вновь занял свое историческое место. Легендарный танк Т-34-85 после реставрации торжественно возвращен на почетное место в центре Нового кольца на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. Монумент стал данью уважения защитникам и освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Историки отмечают особый вклад в эту победу бойцов 43-й отдельной гвардейской танковой бригады. Боевая машина знакома могилевчан с 1960-х годов. Изначально она размещалась на площади Победы, которая как раз находилась в границах Нового кольца. Со временем площадь упразднили, а танк сменил адрес, прописавшись на долгие годы на улице Сурганова. Теперь машина вернулась на свое историческое место, рассказывает член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
2: Мы вспоминаем те дни 85-летней давности, когда здесь, под Могилевом, бойцы Красной Армии народного ополчения сдерживали немецкие полчища. И тогда у нас под Буничами был развеян миф о непобедимости вермахта. Я помню этот памятник еще с детства. У меня с ним связаны как раз вот такие воспоминания, когда тогда еще большое количество наших ветеранов Великой Отечественной войны в праздничные дни собирались здесь, и потом они шествием шли в центр города, а мы стояли вдоль дороги и бросали цветы им под ноги. И сейчас мне очень приятно, что я своим внукам и детям могу показывать это и говорить о том, как это было. Пока мы помним, мы живем.
1: На сервисе электронная очередь для подачи документа в ВУЗы зарегистрировалось более 18 тысяч абитуриентов. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Рекорд прошлого года по количеству зарегистрировавших был побит уже во вторник. На сегодня услугой электронной очереди воспользовался каждый третий абитуриент. Система нагрузки выдержала и работает без сбоев. Дмитрий Миронов отметил, что количество мест на каждый день строго ограничено. Всего в рамках электронной очереди с 12 июля по 2 августа выделено 98 600 талонов. Живая очередь по-прежнему актуальна, хотя электронная помогает сэкономить часы ожидания. Сервис бронирования времени для подачи документов в учреждение высшего образования заработал 6 июля. Александрия вновь соберет друзей на Купалье уже завтра в 11 часов. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая удивит как постоянных гостей, так и тех, кто приедет впервые. Праздничное настроение будут создавать многочисленные концерты. Например, в 13 часов на малой сцене состоится концерт заслуженного коллектива Беларуси, оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Иванова Могилевской областной филармонии. Вместе с оркестром перед зрителями выступит солистка из Санкт-Петербурга Елена Курская. В ее исполнении прозвучат произведения, которые дополнят программу, объединившую народную музыку, известные композиции, яркие инструментальные номера. И в завершение знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели – Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Эта неделя завершается мощным обновлением нашего чарта. Прощаемся сразу с четырьмя исполнителями. Пока-пока, BTS, Taylor Swift, Yearbooks и Tame Impala. Но взамен уходящим хитам всегда приходят новые. С них и начнем. Открываем наш чарт румынской королевой поп-музыки Инной. Вы точно помните ее дебютный мега-хит «Hot», который в 2009 году взорвал мировые чарты и сделал ее самой успешной румынской артисткой за пределами родины. Ее свежий трек «Morentino» — это абсолютный латино-поп и... без сомнения, бенгер этого лета. Вообще, лето и латино как будто созданы друг для друга. Слово «моренито» в переводе с испанского означает «ласковое обращение к смуглому темноволосому мужчине». Ну, буквально «смугляночка». Песня рассказывает о девушке, которая увидела парня с балкона и сразу влюбилась. И, видимо, кричит ему: «Эй, моренито, подходи сюда». Трек, в общем, сочится солнечной энергией, гипнотическим ритмом и той самой фирменной харизмой, за которую мы и любим Инну.

0: Трав Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: 19-я строчка и снова новинка. Масштабный итальянский коллаб. Электронный дуэт Мерк и Кремон объединили силы с потрясающей вокалисткой Сиреной Баранкале и популярной поп-рок-группой The Colors. Их совместный трек «Партинопа» вышел в июне этого года.

года и сразу стал гимном итальянского лета. Название трека отсылает к древнегреческому мифу о сирене Партенопе, которая считается основательницей Неаполя. И музыка просто идеально передает вайб этого солнечного города. Идеальный микс электронной энергии, итальянской мелодики и неподражаемого вокала.

Если вдруг вы не знали, «Санта-Лючия» — это старинная неаполитанская песня, которая в ее нынешнем виде сложилась еще в 19 столетии. Так вот, хит группы «Гаязов Бразер» не имеет отношения к старинной итальянской баркароле никакого. Братья Тимур и Ильяс придумали название для истории о вечеринке. Они использовали фразу «Санта-Лючия» как яркий и красивый образ, символизирующий отдых. Братья Гаязовы, кстати, и раньше уже выпускали летние хиты в своем узнаваемом стиле, так что в «Санта-Лючия» они пошли по проторенной дорожке и снова обратились к отпускной теме. Пляж, танцы, теплый вечер и ощущение, что даже обычный день можно на несколько минут превратить в курорт. И получилось же!

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Вот уж неожиданная новинка на 16-й строчке. Иван Ржевский, более известный как Holiday Boy, резко сменил привычное звучание и тоже перешел на сторону латины. Ради этого он, говорят, даже испанский подучил. Правда, пока в совершенстве овладел только одной фразой «Loca la vida», которая переводится как «безумная жизнь». Песню он как раз и посвящает сумасшедшему яркому ритму. И хотя труб в этом сингле гораздо больше, чем привычных для Holiday Boy гитар, себя артист называет мачо, ну а страсть сравнивает со взрывами Везувия. Что ж, плюс еще один трек в копилочку этого жаркого лета.
2: 15-е место.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до -40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: 12-я строчка. Королева клубных хитов Анна Асти и легенда российской эстрады Дима Билан объединились в мощном дуэте. Этот долгожданный трек публика приняла на ура. Песня наполнена глубокими метафорами и рассказывает о сложном периоде в отношениях, который, однако, становится точкой роста для героев. Контраст между низким бархатным вокалом Анны и фирменным высоким регистром Димы создает невероятное эмоциональное напряжение. Это не просто песня, это целая история, рассказанная на языке музыки. Слушайте и позвольте этому эпилогу стать началом и вашей новой счастливой главы.
3: 12 место.
5: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал на 20-й строчке и на «Моренито». 19-е место. Меркьюри Мон, Сирена Бранкале и The Colors, Партинопа. 18-я строчка. Робин Шульц, Эндерс. На 17-м месте Гаязов Бразерс, Санта Лючия. В 16-е место Офенбах, Miles Away. На 15-й строчке Holiday Boy, Loco La Vida. Четырнадцатое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. На 13-м месте Holy Flame, Тону. Двенадцатая строчка. Анна Асти и Дима Билан.

0: Что ж, первый час Global Хита остается в истории, но впереди самая горячая, первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь на волне радио Могилев, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Билта. Глава государства затронул масштабный проект по созданию первой в Узбекистане атомной электростанции.
2: Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции, мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано.
1: Беларусь и Самарская область обсудили перспективы сотрудничества в промышленной инновационной сферах, сообщили Белта в пресс-службе Министерства промышленности. Первый замминистра промышленности Беларуси Виктор Щитько находился с рабочим визитом в Самарской области. Во время визита были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью в промышленной инновационных сферах, в том числе

0: пассажирской техники, принимают участие в программах замены лифтового оборудования, осуществляют поставки сельскохозяйственной техники для предприятий аграрного сектора региона. Происшествием на пожаре в Могилеве погиб мужчина. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Сегодня в службу МЧС позвонила взволнованная женщина и сообщила, что горит дом ее соседей, расположенный на улице Громова. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Дом горел открытым пламенем. Спасатели в условиях высокой температуры и плотного задымления на деревянной веранде под обрушившимися конструкциями обнаружили одного из собственников дома, 89-летнего мужчину, без признаков жизни. Причина случившегося устанавливается. К другим темам. Александрия вновь соберет друзей на Купалье уже завтра в 11 часов. Организаторы подготовили насыщенную программу. Центральная локация фестиваля – масштабная выставка-ярмарка народного творчества под покровом Купальской бирогини. Впервые состоится сырный фестиваль. Ведущие предприятия страны представят свои лучшие сыры и проведут масштабные дегустации. Колоритное подворье представят регионы Беларуси и России. Развернется огромный город мастеров, торговые ряды. Праздничное настроение создадут многочисленные концерты, особое внимание туристическому потенциалу. Гостям презентуют лучшие варианты для внутреннего туризма, оздоровления в санаториях и экскурсионные маршруты. Также будет работать специальная зона с полевым кинотеатром и цирковым шоу. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер в переменных направлениях, при грозах порывистые, температура воздуха ночью +10, +15, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +20.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех во втором часе нашего фирменного Global Hit. Это первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Ну а Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Поехали! На 10-м месте масштабный коллаб, объединяющий поколения танцевальной музыки. Французский продюсер Хюгель, Имайл Энджел и легенда хауса 90-х Ультранате этим летом выпускают Moving to the Sun. Этот трек – чистая летняя энергия, которую хочется включать на повтор, гуляя по набережной или танцуя на вечеринке. Он идеально передает то чувство, когда ты просто двигаешься навстречу своему счастью. Музыка, которая точно не даст вам устоять на месте.
0: 10.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Наконец-то! Кричали фанаты, когда Сергей Лазарев и Полина Гагарина выпустили совместный трек. Happy End, к которому они шли несколько лет. Артисты презентовали эту долгожданную премьеру на одной из музыкальных премий, где даже поцеловались на сцене, чем вызвали бурю эмоций у своих поклонников. Песня рассказывает о сложных отношениях, которые, несмотря на все трудности, находят свой идеальный финал. Мощные вокальные данные обоих артистов создают невероятную драматургию, где каждая нота пропитана эмоциями. В общем, настоящий подарок для всех, кто верит в любовь и счастливые концовки.

0: Всего через неделю после выхода этот трек занял 2-е место в чартах, что доказывает его абсолютную хитовость. Баинди, Хчо и Мот создали просто невероятно завлекательную композицию. Химия между 3 совершенно разными артистами здесь просто зашкаливает, создавая какой-то уникальный звук. Это круто, это стильно и до неприличия танцевально. Самое время надеть солнцезащитные очки и окунуться в заводные ритмы.
1: 6-е место. Она...

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15. Днем +19, +24.

а теперь самое время для порции сочного хауса. Кэлвин Харрис продолжает свою традицию называть главные хиты одним коротким словом. Хотя эмоции в этом слове может быть просто через край. Вы помните его треки «Summer» или «Bounce»? К этому списку добавляется «Satisfy», написанная совместно с вокалисткой Джази. Ирландская певица, кстати, призналась, что в жизни Кэлвин Харрис казался невероятно простым человеком. И вместе они записали трек, который заставит вас танцевать здесь и сейчас.

Ну что, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Инна Моренито. 19 место Мерк Римон, Сирена Бранкале и The Colors, Партинопа. Восемнадцатая строчка Робин Шульц, Эндерс. На 17 месте Гаязов Бразерс, Санта Лючия. Шестнадцатое место Оффенбах, Miles Away. На 15 строчке Holiday Boy, Лока Ла Вида. Четырнадцатое место Алекс Уоррен, Fever Dream. На 13 месте Holy Flame, Тону. Двенадцатая строчка Анна Асти и Дима Билан, Эпилог.

0: На 10-м месте расположились Хюгель и My Angel и Утронате Moving to the Sun. Девятая строчка. Медуза и Генри Кэмомайл. Don't wanna go home. На 8-м месте Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Седьмое место. Саян, Мальборо.
1: Забери меня и прикури, Мальборо. От твоих духов сердце растаяло.
0: На шестой строчке. Баиндия, Хчо и Мот. Шаде.
2: Танцуй по шаде. Танцуй прямо на мне. Танцуй прямо во тьме.
0: Пятое место. Джонни Федук. Лето. На четвертой строчке. Кэлвин Харрис.

0: Последние сливки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Третье место на этой неделе опускается бесспорная королева вирусного высокоэнергетического попа Мия Бойко с треком «Экспонат». Да, этот трек стал настоящим феноменом. Да, он сделал Мию исполнительницей с самым большим количеством уникальных слушателей среди женщин-артисток в России и СНГ. Но знаете что? Хочется уже чего-то новенького, честно говоря. Так что пока мы ждем от Мии следующую новинку, а пока слушаем «Экспонат».
2: Третье место.
3: Да, у меня...

0: Прямо сейчас мы будем сжигать все старое дотла и воспарять из пепла. Да, бывают такие дни, когда кажется, что силы на исходе, а проблемы просто накрывают с головой. Но помните, друзья, самый темный час, он всегда перед рассветом. Специально для тех, кому нужен мощный заряд энергии и вера в себя, трек, который заставит ваше сердце биться чаще. Это история о силе, внутренней магии и настоящем перерождении. Вдохновляющая и невероятная Беовульф с ее суперхитом «Феникс». Второе место.
1: Второе место.

Девочки, ну вот признавайтесь, было такое? Парень вас бросает со словами «Прости, дело не в тебе, ты слишком для меня хороша, я тебя недостоин». Вот звучит как глупая отговорка, ну правда же. И именно эти слова услышала суперзвезда Биби Рекса от своего швейцарского бойфренда. Причем в самую тяжелую неделю жизни, когда ее еще и лейбл уволил. Но знаете что? Настоящие артисты превращают боль в стопроцентные хиты. На первом месте нашего глобал-хита встречайте гимн всех сильных и независимых, которые знают точно. Бывший обязательно поймет, кого потерял, но будет уже поздно. Биби Рекса и ее пронзительная новинка «One Day». На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обновленный памятник воинам-героям обороны освобождения Могилева открыли сегодня в областном центре. Знаменитый танк Т-34 вернулся на свое историческое место на пересечении улиц Космонавтов, Якубовского и проспекта Мира на новой кольцевой развязке. Монумент стал данью уважения защитникам и освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Историки отмечают особый вклад в эту победу бойцов 43-й отдельной гвардейской танковой бригады. Для многих могилевчан этот памятник не только ленинградской истории, но и живая связь с подвигом освободителей. При реставрации нужно было воссоздать его реальный внешний вид, поэтому собирали всю доступную информацию, поднимали архивные документы, рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Викру» Николай Борисенко.
1: Здесь вы видите Т-34-85, он поновее тех, которые принимали участие, и установлен здесь в 1967 году. Номер, который мы видим на нем, 7 звездочка, гвардейский знак, он получил боевой номер именно из танка, который участвовал в освобождении Могилева.
0: В Могилеве открыли памятный знак сотрудникам ГАИ, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в МВД. В этом монументе увековечена память о тех, для кого слова «долг» и «честь» являлись смыслом жизни. «Мы сохраним память о каждом», отметил министр внутренних дел Иван Кубраков. Собравшиеся возложили цветы к монументу, почтили память павших коллег минутой молчания. Подвиг героев, пожертвовавших собой во имя безопасности, навсегда вписан в историю милиции и будет служить примером для будущих поколений. Министр выразил личному составу искреннюю благодарность за эффективную работу, вручил государственные и ведомственные награды отличившимся стражам дорог региона. Уже в пятый раз город Горки стал центром притяжения самых трудолюбивых и творческих семей сельской местности нашей страны. Здесь, на базе Академгородка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, проходит финал республиканского проекта «Властелин села 2026». 6 команд-победительниц из всех регионов Беларуси демонстрируют, что сельская жизнь – это не только тяжелый труд, но и источник вдохновения, семейного счастья и гордости за свои корни. Конкурсная программа в Горках насыщенная и зрелищная. Первым испытанием стал конкурс «Хлеб всему голова». Семьи представили жюри свои авторские караваи. Не менее ярко прошло оформление подворий. В конкурсе «Драники на колоде» нужно не только быстро натереть картофель, но и сохранить координацию движений. После были сельская эстафета, конкурс косы и плетение купальского венка. А уже завтра, во время республиканского праздника «Купалья», Александрия собирает друзей. Назовут имя победителя «Властелина села 2000».

0: часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер, переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Ну что, на часах 19.04, и вот он, двухкассетник, который проведу с вами я, немного хриплый, но все же хорошо вам знакомый Евгений Шутов. Напомню, что ваши приветы и поздравления принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44. Ну, двухкассетник начинается.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17

Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +19, +24.

0: Продолжаем мы двухкассетник, и вот ваше сообщение. Привет летит Игорю от Екатерины с пожеланием хорошего вечера. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Алексею Пивоварову. Я тебя очень люблю и жду дома. Написала Олеся. Ну и еще одно сообщение. Привет, двухкассетник. Передаю привет всем жителям города Кричево и желаю хороших выходных. Это у нас от абонента, чей номер заканчивается на 123. Друзья, ну а я хочу напомнить, что ваши сообщения принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер +375 44 56 86 176.
1: Двухкассетник.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, друзья, первый час двухкассетника близится к финалу, но за первым сразу идет второй. Так что смело присылайте свои сообщения на короткий номер 9940 и на студийный вайбер 56-86-176 через код 44. Ну а я вернусь к вам в следующем часе.
0: Двухкассетник.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.
4: Наши хиты.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь предлагает содействие в развитии аграрного комплекса Узбекистана через совместные проекты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Билта. Он отметил, что сфера сельского хозяйства находится в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества.
2: За 25-й год в сравнении с 24-м показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
1: 1 сентября в Беларуси меняются правила приема в лице, сообщает БИЛТ. Изменениями предусмотрена корректировка порядка подачи заявления при приеме в соответствующее учреждение образования. С ними можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Правила дополнены положением, которым предусматривается введение вступительного экзамена по истории Беларуси при поступлении на профили, где на повышенном уровне изучается учебный предмет «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Также изменены сроки зачисления абитуриентов в число учащихся 10 класса. Приказ о зачислении издается не позднее 7 июля при приеме в лицей БГУ и не позднее 10 июля иные лицеи университеты. Постановление вступает в силу с 1 сентября. Новую пожарную часть открыли в агрогородке Александрия Шкловского района. А ранее в Александрии размещался аварийно-спасательный пост номер 11. Его здание было построено в 1997 году, и за это время оно серьезно устарело. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания поста. К работам приступили в ноябре 2025-го, а завершили в июне этого года. Новое здание отвечает всем современным требованиям и оснащено современной пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием. Также сегодня здесь прошло еще одно важное открытие. На новом здании появилась памятная доска, посвященная ветерану Великой Отечественной войны, пехотинцу 421-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта Василия Макаровича Лудова. После окончания войны он более 20 лет работал в городской профессиональной пожарной части Шклова. И в завершение в Александрии полным ходом идут последние репетиции. Александрия готовится встретить тысячи гостей, которые уже завтра станут частью большого праздника Купалье. Александрия собирает друзей. Атмосфера праздника рождается уже сейчас. Артисты оттачивают каждый номер, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции. Одной из необычных площадок Купалья станет паромная переправа через Днепр. Гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер в переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Продолжается пятница, и в ее случае это только начало, потому что самая движуха начинается вечером. Это легко объясняется тем, что именно вечер пятницы и субботы на радио Могилев проходит двухкассетник. Так что жду сообщения, друзья, на короткий номер 9940 и на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.

прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 19, плюс 24. В воскресенье временами дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. В понедельник потеплеет, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, и днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Продолжаем двухкассетник под звуки ваших приветов и поздравлений, которые я зачитаю прямо сейчас. Итак, добрый вечер, радио. Хотим поздравить свою дочь с успешным завершением первого курса. Это важный рубеж, теперь ты точно адаптировалась к студенческой жизни, сдала все свои первые серьезные экзамены и стала на год ближе к профессии. Желаем легкой учебы, новых интересных открытий, вдохновения и отличных оценок в зачетке. Твоя семья, мы тебя любим. Это сообщение от абонента, чей номер заканчивается на 887. Идем дальше. Здравствуйте, радио Могилев. Передайте привет нашей шумной компании. Прямо сейчас отдыхаем на берегу Чигиринки и слушаем двухкассетник. Это у нас сообщение от Николая. Что ж, я желаю вам всем хорошего вечера и хочу напомнить, что приветы и поздравления принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.
1: Двухкассетник.

0: Ну что, на этом завершаем мы двухкассетник. Надеюсь, все успели передать приветы. А если нет, тогда ждем вас завтра на волнах Радио Могилев. Ну а на сегодня всем желаю хорошего вечера и говорю пока-пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обновленный памятник воинам-героям обороны освобождения Могилева открыли сегодня в областном центре. Знаменитый танк Т-34 после реставрации вернулся на свое историческое место.

0: защитником и освободителем города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Историки отмечают особый вклад в эту победу бойцов 43-й отдельной гвардейской танковой бригады, рассказывает председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
1: Когда мы обсуждали концепцию вот этого кольцевого движения, что делать на кольце, наш губернатор Анатолий Михайлович предложил эту идею вернуть танк на историческое место. И, по-моему, получилось неплохо. Конечно, символично, что именно в эти дни, когда 85 лет назад была героическая оборона нашего города, мы это сделали.
0: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рожанков принял копии верительных грамот, назначенного послом Мьянмы в Беларуси Маун Маунсо. Об этом Белдос сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Маун Маунсо стал первым руководителем мьянманской дипломатической миссии в Беларуси в ранге посла. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений с учетом договоренностей, достигнутых на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере. Стороны отметили высокую динамику белорусско-мьянманского диалога и выразили намерение продолжать совместную работу по его расширению. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии, сообщает Ньюсбай. Особое внимание сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Александрия вновь соберет друзей уже в эту субботу на Купалье. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая удивит как постоянных гостей, так и тех, кто приедет впервые. Центральная локация фестиваля – масштабная выставка-ярмарка народного творчества под покровом Купальской Берегини. Впервые состоится сырный фестиваль. Ведущие предприятия страны представят свои лучшие сыры и проведут масштабные дегустации. Колоритное подворье представит регионы Беларуси и России. Развернется огромный город мастеров и торговые ряды. Праздничное настроение создадут многочисленные концерты. Будет работать специальная зона с полевым кинотеатром и цирковым шоу. На республиканский праздник Купали в Александрию организуют дополнительные автобусные рейсы. Из Могилева через Шклов автобусы начнут отправляться с 8.30 утра. Последний рейс из Александрии в Могилев в 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Купысь и Мижник. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +18.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
4: Авен.
5: Коли вы учимся сомневаетесь, зробите паузу и еще раз усю сторону обдумайте.
4: Телец.
5: От вас потребится стойкость и вытрымка. Заховывайте спокой и не поддавайтесь на провокации.
4: Близняты.
5: Керуйтесь здоровым сенсом и не отступайтесь от своих намеров.
4: Рак.
5: Разлишивайте только на себе. Навод коли и подставить вам свое плячо, нехай это будет их инициатива, не ваша.
4: Лео.
5: Головное теперь не упадать у крайности.
4: Дева.
5: Не захопляйтесь психологичными гульнями. Спробы манипулявания або имкнение сховать правду, худшие за все будут выявлены.
4: Шали.
5: Добрый час, каб звернуться до досвиду инших, каб научиться чомусьці на чужих помилках, а не на своих.
4: Скорпион.
5: Чем больше захочете, тем больше вероятность стратить душевный комфорт.
4: Стрелец.
5: Обставины потребуют супрацовництва. Удельничайте, а лень перекладывайте на свои плечи чужие обовязки.
4: Козярог.
5: Зорки закликают до разважливости и не рекомендуют мчаться на выпередки с обставинами.
4: Водолей.
5: Контролюйте свои намагання. Материальные выдатки окупятся, а вось моральные – наурад.
4: Рыб.
5: Усё, что вы робите, зараз выдатно дзейнічайте.
3: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радио Могилев.

That's my little bitch.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.
2: Заходи без причин.

11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.